0: Реклама.
1: Милый, этой ночью я раскрою свой секрет.
2: Клуб Кабаре The Secret Place. Проспект Октября, 57.
1: Маршрут построен.
0: Запрещено для детей. Телефон рекламной службы радио DFM в Уфе 2 912 812.

0: реклама.
1: Милый, этой ночью я раскрою свой секрет.
2: Клуб Кабаре The Secret Place, проспект Октября, 57.
1: Маршрут построен.
3: Запрещено для детей. Телефон рекламной службы радио DFM в Уфе 2 912 812.

давит осень, ни с кем он до утра, ты не в курсе. Вытри слезы по трассе бэха, по ветру чувства. Так пусто, но завтра его не найти.

0: Радиоканал «Талгаз». Регистрационный номер в реестре зарегистрированных средств массовой информации. Л-номер ТУ-02-01-681. От 12 августа 2019 года. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Башкортостан. Радиоканал для детей старше 12 лет. Реклама.
1: Милый, этой ночью я раскрою свой секрет.
2: Клуб «Кабаре» «The Secret Place», проспект Октября, 57.
1: Маршрут построен.
0: Запрещено для детей. Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Уфе. 2-912-812.

0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
1: Милый, этой ночью я раскрою свой секрет.
2: Клуб Кабаре The Secret Place, проспект Октября, 57.
1: Маршрут построен.
0: Запрещено для детей. Телефон рекламной службы Радио DFM в Уфе. 2-912-812.

Радиоканал «Талгаз». Регистрационный номер в реестре зарегистрированных средств массовой информации. Л-номер ТУ-02-01-681. От 12 августа 2019 года. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Башкортостан. Радиоканал для детей старше 12 лет.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

Радиоканал «Талгаз». Регистрационный номер в реестре зарегистрированных средств массовой информации. Л-номер ТУ-02-01-681. От 12 августа 2019 года. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Башкортостан. Радиоканал для детей старше 12 лет.